FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: целом умеренно тепленькая погодка в среду в Беларуси. В Гродно 18 градусов тепла, в Бресте 20, в Минске 23, в Витебске 25. Пасмурно в этих городах. В Могилеве 24, облачно с прояснениями, в Гомеле 25, небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максвайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максвайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
0: С Максвайном. Вы слушаете Центр FM.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмед препараты.
3: В целом, умеренно тепленькая погодка в среду в Беларуси. В Гродно 18 градусов тепла, в Бресте 20, в Минске 23, в Витебске 25. Пасмурно в этих городах. В Могилеве 24, облачно с прояснениями, в Гомеле 25, небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Классика.

0: FM, а что будет далее через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Новый трек.

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие – только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: В целом, умеренно тепленькая погодка в среду в Беларуси. В Гродно 18 градусов тепла, в Бресте 20, в Минске 23, в Витебске 25. Пасмурно в этих городах. В Могилеве 24, облачно с прояснениями, в Гомеле 25, небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

позади, мы как бы о нем забыли, а на горизонте уже маячит пятница. Пусть не так близко, но тем не менее о ней уже можно подумать. Но если хочется еще о каком-нибудь поводе вспомнить, то, конечно, стоит упомянуть сегодняшний Всемирный день мороженого. Праздник, против которого не выступит, наверное, даже

предлагаю пока попробовать с музыкой поработать. Она тоже, кстати, обладает волшебными свойствами. И настроение поднимает, и тонусом заряжает, и позволяет отвлечься от каких-то грустных мыслей. Ну что, Balsam с треком Magnetic у нас прямо по курсу. А также Джон Саммит и Чейн.

0: скидкам. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.by и по номеру 7176.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Белорусский трек.

0: нашем эфире. Ну а прямо сейчас о пробках в Минске. Они у нас трехбальные. Затруднения по Партизанскому проспекту от Долгобродской улицы до Олега Кашевого. 12 минут время проезда. По Сурганову от Якуба Колоса до проспекта Независимости 4 минуты. По Якуба Колоса от Белинского до Сурганова 3 минуты. И столько же передвигаться будешь по МКАД от Франциска Скорины до Дачной улицы. Следим за ситуацией. Всем приятного пути.
1: Новый трек.

0: Флешбэк.
1: Сгоняем в прошлое вместе с дуэтом Body Rockers. До того, как стать дуэтом, Дилан и Каз, так зовут участников, по отдельности перебивались случайными записями и концертами. Но как-то Дилан приехал на гастроли в Австралию в составе не очень известной группы и в клубе познакомился с местным диджеем. Это был Каз. Парни доболтались до того, что надо работать в паре. Один будет играть танцевальный бит, другой бренчать на гитаре и петь. Но проблема была в другом. О чем петь? Ну, а потом парни вспомнили, кто больше всех отрывается на танцполе. Девушки. Им-то и решили посвятить первую песню. Так родился хит «I like the way you move», то есть «Мне нравится, как ты двигаешься». И уже на следующий день этот трек попал в эфир британского радио. Ну а дальше вершины чартов, участие во всевозможных рекламных кампаниях. Эта песня открывала один из крутейших показов Victoria's Secret. Ну что ж, давай вспомним этот классный бенгер. 2005 год. Body Rockers, «I like the way you move».

0: эфире Центр ФМ Кельвин Харрис, который удостоился стать хедлайнером вечера открытия Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку. Ну как удостоился? Пока ему предоставляют такую возможность, потому что все только в сентябре состоится. Ну а как это будет, покажет время. Мы идем дальше. Seek Individuals в нашей компании. А еще Skytech. И очень скоро здесь D.O.D. Все это обязательно послушаем, но после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Президент заявил о необходимости более тесной работы верховных судов Беларуси и России и внедрения современных технологий в судебную систему. Обмен опытом накануне стал одной из основных тем встречи главы государства с председателем Верховного суда России. Совместное обсуждение актуальных вопросов позволяет повысить эффективность судебной практики двух стран и заложить основу для выработки единых механизмов правового регулирования. Кузница кадров и место притяжения туристов. В Ущиже Минской области открыли уникальный центр торфяной промышленности. Это целая индустрия с уникальными кадрами, которые обеспечивают энергетическую безопасность страны. Специальности редкие: аппаратчики по сушке, машинисты брикетных прессов, монтеры узкоколейного пути и другие. Создать систему подготовки и призван историко-образовательный центр торфяной промышленности в Смолевическом районе. Музейная экспозиция хранит память о поколениях торфяников, об истории отрасли и ее значении для страны. Среди экспонатов техника, которая работала в непроходимых болотах, и даже артефакты, поднятые из толщи земли. Беларусь и Россия едины в вопросах сохранения исторической правды. Накануне в Совете Республики обсудили подготовку к масштабному международному проекту «Поезд памяти». Старт традиционно в Бресте 22 июня, в день, когда началась Великая Отечественная война. Маршрут по знаковым местам боевой славы. Военно-патриотическая акция пройдет уже в пятый раз. За это время она объединила 800 старшеклассников из стран СНГ. В маршрут войдут 12 городов, 8 белорусских и 5 российских. Желающих участвовать с каждым годом все больше. Чтобы лето было безопасным, сотрудники МВД перешли на усиленный режим службы в местах массового отдыха. Теперь на пляжах, в парках и скверах будут дежурить наряды милиции. Также задействована современная система мониторинга общественной безопасности. В труднодоступных местах применяются квадрокоптеры. Сотрудники ГАИ, СВОТ и дружины добровольцев контролируют обстановку у водоемов и на дорогах. Теперь новости наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. Я Евгений Лошковский. Хорошего

0: Попкорн News.
1: Еще несколько лет назад итальянские предприниматели запустили в продажу воздух знаменитого озера Комо в банках. За 10 евро предлагали вдохнуть атмосферу курорта. В США продавали туман в баночке, а про воздух с концертов мировых звезд и вовсе молчу. Аромат с выступлений Канье Уэста, расфасованный в пластиковые пакеты, предлагали за 60 тысяч долларов.
2: Чем это пахнет?
1: Неизвестно. Ну что ж, фантазии человеческой нет предела. Теперь в Тасманском музее предлагают вдохнуть кислород возрастом более 2 миллиарда лет. В те времена на Земле обитали только одноклеточные организмы, и людям предлагают вдохнуть этот невероятно древний кислород, которым ранее не дышал никто. Придумал все художник-концептуалист, а владелец музея с радостью разделил с ним эту безумную идею. Художник добыл древнюю железную руду из австралийского региона. Каждый день из образцов извлекают воду прямо в лаборатории. Далее вода проходит через специальное оборудование, после чего из нее выделяется кислород. На последнем этапе вещество поступает в зал, где гости музея могут спокойно дышать, ощущая связь с началом времен.
3: А вдоль дороги мертвые с косами стоять и тишина.
1: Да, все это жутковато, но еще больше пугает особая услуга – соло-практика. Посетитель может в одиночку пройти по коридору, напоминающему склеп. Постепенно температура внутри понижается, и человек попадает в помещение без окон. Там и находится небольшое отверстие с чистым кислородом. Как объяснить?

0: Надеюсь, что во время обработки там точно воздух проверяют на наличие древних вирусов и неизведанных бактерий, а то так-то прививки от болячек 2-миллиардной давности у нас пока нет.
1: Уйти в прошлое? Такие опыты нужно делать с разрешения только соответствующих органов.

0: просит прилечь с книжечкой, может быть, сериальчик посмотреть, а внутренний голос подгоняет. Вставай, у нас тут дел целая куча. Если сегодня ты поймаешь вот такое ощущение, поздравляю, ты попал в самый эпицентр дня. Сегодня у нас 25-й лунный день под знаком черепахи. Это значит про замедление, но луна у нас в Овне, который наоборот подгоняет. В общем, день пассивный, созерцательный и очень личный. Сегодня включаем режим энергосбережения, а вот вся эта спешка, суета, глобальные решения не про сегодня. Помни, чем медленнее работаешь, тем меньше ошибок успеешь наделать. Поразить начальство своей инициативностью мы еще успеем, но сегодня стоит отпустить руль. Довериться течению в идеале, в одиночестве, да, может быть, звучит эгоистично, но сегодня смело ставим свои интересы на первое место. Мы же не вечный двигатель, правильно? Для торговли и деловых переговоров день хорош, возможно, заключение выгодных контрактов, но любая сделка должна быть проверена тщательно, лучше несколькими людьми. Этот день еще таких подсказок от Вселенной. Можно случайно открыть книгу на любой странице и получить ответ на самый важный вопрос. Что советует Луна сегодня? Обязательно прислушиваться к себе. Чего тебе на самом деле хочется? Совершить какой-то подвиг или просто купить морожка? Между прочим, и то, и другое достойные цели, учитывая, что сегодня Всемирный день мороженого. Так что устраивайся поудобнее, прислушивайся к своим желаниям и помни, иногда лучшая продуктивность – это просто никуда не торопиться.
1: Будь добры, помедленнее.
2: Будь в курсе. А, в ресурсе. Реклама.
3: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
4: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ «Белмед препараты».
3: И начну с городов нашей страны, где зонтики должны быть рядом. Ну так, на всякий дождливый случай. В Гомеле сегодня 27, в Бресте 22 градуса, в Гродно 21. Так вот, в этих городах, конечно, облачно с прояснениями, но возможен кратковременный дождь, даже гроза, при которой порывы ветра до 14 метров в секунду. В Витебске и Могилеве сегодня 28 со знаком плюс, без осадков. Ну и в Минске тоже 24-26 тепла. Дождей не прогнозируют.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

вещи руками. То есть гончарам, ткачам, резчикам, ювелирам и даже тем, кто хоть раз брал в руки спицы и связал пол шарфика. Или прикоснулся к загадочному искусству плетения макраме. Я вот в детстве фенечки плела, так что чуть-чуть тоже рукодельница. Кстати, вот она, та самая сфера, где пресловутый искусственный интеллект пока бессилен. Я уверена, никогда робот не слепит вазу так, чтобы в ней вот прям чувствовалась душа. И не сделает такое ювелирное украшение, в которое был бы заложен какой-то смысл. Так что продолжаем мы, люди, творить

0: другу прекрасные красивые вещи. Ну а мы на Центр ФМ продолжаем дарить тебе электронно-танцевальную музыку. Впереди Мортен. А еще Джеймс Хайп. Ну и не за горами Халид вместе с Алоком. Бодрое утро тебе.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Белорусский трек.

0: В эфире центра Алук и Халид «Dive into me». Парни как бы намекают на свой глубокий внутренний мир, с которым предлагают познакомиться поближе. Обязательно это сделаем, но не сейчас. Предлагаю нырнуть в мир электронной музыки и узнать, в каких чартах сейчас лидируют какие треки.
1: Топ Дэнс.
0: Ну вот, например, номер один в глобальном чарте Beatport — трек «Moving to the Sun». Постарался французский диджей Хугель. Он в последние годы переориентировался на афрохаус, однако свежий сингл как будто намекает на новый этап в творчестве. К тому же на носу релиз дебютного альбома. Туда и войдет работа, записанная с легендой хауса Ультранейт и восходящей вокалисткой Имаэл Энджел.

Dance. А вот это лидер чарта Hot Dance Electronic Songs, проще говоря, номер один в американском танцевальном хит-параде Billboard. «Дракула» — песня группы Tame Impala, музыкального проекта австралийского мультиинструменталиста Кевина Паркера. Трек вышел осенью и уже тогда засветился в горячей сотне Billboard. Позже вышла версия при участии Дженни из группы Blackpink. А как мы знаем, к чему прикасается кей-поп, то неизбежно становится хитом. И вот, пожалуйста, первое место в дэнс-чарте Billboard.

0: Топ Дэнс.
1: Первое место в главном танцевальном чарте Британии в данный момент занимает сингл британских электронщиков Chemical Brothers Go. Этот трек вышел в 2015-м и был номинирован на Грэмми, но спустя 11 лет его снова вспомнили, и количество прослушиваний трека выросло на 429%. Все благодаря попаданию в саундтрек к фильму «Апекс» или «Вершина», плюс вирусность в соцсетях. Я предлагаю этот трек послушать полностью. Для кого-то он определенно станет мотивирующим.

0: эфире Пикерекс и ее новая интерпретация хита «Insomnia». Ну, теперь это «New Religion». И, насколько я знаю, это первое сотрудничество Биби Рексы с группой «Faceless». Зато есть диджей мирового уровня, с которым Биби уже седьмую коллаборацию недавно выпустила. Речь о Дэвиде Гетте. Действительно, Гетта и Рекса выпустили новый трек «Sad Girl». Вот что говорит сама Биби. Я записала песню с Геттой, мне очень понравилось. И, знаете, наши отношения напоминают братско-сестринские. После «I'm good» и «Hey, mama» мы говорим, а нам нужно снова это сделать. И новая песня, вот она так появилась. Я уверена, что обязательно она попадет в нашу ротацию. Уж мимо наших ушек ничего не проходит. Так же, как однажды случилось с треком «I'm moving to the sun» Хугеля. Сейчас это номер один во многих танцевальных чартах. Послушаем этот трек, так же, как и «Make my day» от «Эссе». И подтянется Дон Диабло. Но пока давай-ка новостями свежими с тобой поделимся.
1: Новости.
2: Президент высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. Об этом накануне шла речь на встрече с председателем Верховного суда России. Укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран – общая задача. Потому повод для диалога был рабочий. Совместное обсуждение актуальных вопросов позволяет повысить эффективность судебной практики Беларуси и России и заложить основу для выработки единых механизмов правового регулирования. В Беларуси 12 июня будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. Причиной станут выпускные вечера в школах, проведение которых запланировано на эту дату по всей стране. Как правило, продажа спиртного ограничивается на сутки с 8 утра 12 июня до 8 утра 13 июня. В некоторых регионах, например, в Могилеве, ограничения могут действовать с 0 до 24 часов. Однако решение о времени запрета принимают местные органы власти, поэтому узнать точно временные рамки лучше на сайтах ваших городских и районных администраций. В Минске школьники смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом не только в учебное время, но и во время летних каникул. Льгота распространяется на городской автобусный, троллейбусный, трамвайный транспорт, а также метро. Право на бесплатный проезд имеют учащиеся учреждения общего, среднего и специального образования. Для подтверждения достаточно иметь карту учащегося или ученический билет. При их отсутствии можно предъявить справку из учебного заведения. Свидание с искусством. Художественный музей имени Масленникова в Могилеве приглашает на эксклюзивную летнюю программу. От мастер-классов по росписи на ткани и квестах по поиску раритетов до экскурсий в хранилище. Ночью музейные стены превращаются в пространство для романтиков. Здесь проводят индивидуальные экскурсии, арт-мастер-классы, в подарок на память портреты. Интерес у посетителей высокий. Запись на полтора месяца вперед. Теперь новости наших деловых партнеров. В «Царском золоте» скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на сайте царское.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит.бай» или по телефону 1-545-0242. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: Мейкеры.
1: Ребята, а новости такие. До резидента нашей радиостанции Центр ФМ, до диджея Джона Саммита добрался рэпер. Его практически выпихнули из-за диджейского пульта во время выступления. Да, и сделал это не просто буйный рейвер какой-то. Это учудил американский рэпер Трэвис Скотт. Как все было? В Монако на днях гремела вечеринка в честь Формулы-1. И Джон, и Трэвис были заявлены хедлайнерами. Вот только рэпер на свое выступление опоздал, не появился на сцене в нужное время. Некоторые источники утверждают, что его не было 40 минут. А после него заявлен Джон Саммит, ну и диджей, соблюдая тайминг, встал за вертушки, стал раскачивать толпу. И надо отметить, делал это на уровне, судя по видео, с выступления. И вот уже отыграна половина треков. Публика в восторге. Люди отрываются, кричат, танцуют. Как тут внезапно через диджейский пульт перебирается Трэвис Скотт и начинает что-то там возмущаться. Словом, всем своим видом дал понять, что все, ребят, танцы сворачиваются. Диджей свободен, теперь я тут звезда. Ну, благо до драки или потасовки не дошло. Но и заминать это дело никто не собирался. На утро Джон Саммит выложил пост со своими мыслями по этому поводу. Вот что пишет. «Вчерашний вечер вышел из-под контроля. Мое выступление пришлось отменить из-за того, что другой артист опоздал и силой прорвался на сцену. Люблю всех, кто пришел потанцевать и хорошо провести время». Ну, продюсер также поделился видео, где он исполняет свой хит «Go Back» во время выступления и подписал: «Я хочу вернуться на сцену, чтобы закончить свое выступление». В другом посте он поблагодарил своего менеджера за то, что тот справился со всем хаосом. На видео показана переполненная сцена, где люди проталкиваются к передней части зала, там стоит Саммит, и слышно, как менеджер говорит какому-то другому мужчине в толпе: «Так, не смей его трогать, не прикасайся к нему». Причем в публикациях диджей даже не упоминал имя артиста, допустившего такое нарушение. Но включил в свой пост трек Трэвиса Скотта, что как бы так непрозрачно намекает. Вообще, поклонники Джона Саммита его, конечно, поддержали, завалили комментариями, но осадочек остался. Что ж, впереди у диджея фестивальное лето, он активно гастролирует по Европе, у него там вечеринки на Ибице, заявлен на таких фестивалях, как Tomorrowland, Lollapalooza, дальше у него североамериканский тур. Поэтому искренне желаем Джону Саммиту, чтобы никто больше во время его шоу не вел себя как Скотт. Ну, в смысле, как Трэвис Скотт.
2: Руки прочь!

0: Главное — перестать постоянно стремиться к идеалу. В этом и есть секрет успеха. Тут группа ученых выяснила, что лучшая стратегия для достижения успеха – умеренное снижение амбиций. То есть, если верить этим результатам исследования, оптимальная удовлетворенность возможна тогда, когда планка ожиданий на уровне выше среднего, но не слишком высоко. А вот, например, люди, которые были чересчур амбициозны, в среднем добивались меньшего успеха, чем те, кто был достаточно амбициозен. Ну, проще говоря, хочешь быть счастливым, хочешь быть успешным, не ожидая от жизни многого. Ну и не ставь перед собой действительно вот эти вот какие-то недостижимые задачи, цели. Хотя, с другой точки зрения, это какая-то демотивация получается. Ну а что? Мы же все время должны как-то совершенствоваться, работать над собой, стремиться к лучшему. В общем, надо искать баланс. Но прислушаться к этим специалистам стоит, а то же это ж можно изнурить себя до невозможности. И что потом делать? Так что ищи баланс, ну а мы с удовольствием тебя поддержим во всех твоих начинаниях и, как я люблю говорить, в продолжениях. Ну а продолжение этого часа – Good Boys, Gorgon City и Bingo Players.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: И о сегодняшней синоптической картине в нашей стране. В Гомеле 27 градусов, в Бресте 22, в Гродно 21. В этих городах возможен кратковременный дождь и даже гроза, при которой усиление ветра. В Витебске и Могилеве 28 со знаком плюс, в Минске до 26 градусов. В этих городах осадков не прогнозируется.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Ну и превратили доставку мебели в настоящую спецоперацию. Ребята обставляли свое гнездышко и столкнулись с классической проблемой. Премиальный итальянский диван оказался слишком габаритным, чтобы вписаться в лестничный пролет или в стандартный грузовой лифт. Как поднимать? Ну, разработали с грузчиками план Д и организовали подъем дивана прямо через окно, используя профессиональное альпинистское снаряжение. Тросы, карабины, систему блоков. Мебель буквально ползла по фасаду высотки на 22 этаж. Так что официально в Беларуси зафиксирован диван-скалолаз.

0: яркого и продуктивного тебе дня.
1: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Белорусский трек.

0: звучание трубы в танцевальных треках — это прям фишечка Тимми Трампа. Там прямо сейчас он с треком Not a Place. И, кстати, трек был создан в непростой период жизни для самого диджея. Как он рассказывает, это все произошло после расставания с девушкой, с которой он прожил более 10 лет. То есть, ну, такая душевная боль. И композиция стала переживанием как раз-таки звуковым вот этого непростого периода. Но будем надеяться, в личной жизни все у него наладится, и, возможно, впереди нас ждут оптимистичные мелодии. Но пока послушаем о красоте работу от Anima. Здесь Проспа и Клуни. Уже в плейлисте Топик и A7S. И дадим им слово обязательно после свежих новостей.
1: Новости.
2: Президент заявил о необходимости более тесной работы верховных судов Беларуси и России и внедрения современных технологий в судебную систему. Обмен опытом накануне стал одной из основных тем встречи главы государства с председателем Верховного суда России. Совместное обсуждение актуальных вопросов позволяет повысить эффективность судебной практики двух стран и заложить основу для выработки единых механизмов правового регулирования. Многодетные семьи могут досрочно использовать семейный капитал на обучение в ВУЗе или колледже. Для этого нужно обратиться в службу «Одно окно» с заявлением и пакетом документов. Необходимо подготовить паспорт заявителя и обучающегося, решение о назначении семейного капитала, договор с учебным заведением, справку о том, что ребенок или родитель является студентом, учащимся, свидетельство о браке, документы о занятости супруга в полной семье, родителя в неполной семье. С 1 января этого года размер семейного капитала 35 505 рублей. Единый день депутата проходит сегодня в столице. Приемы организованы во всех администрациях районов Минска. Обратиться можно в любой из них до 8 вечера, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Транспортная инспекция назвала главное нарушение таксистов и маршрутчиков. Количество нарушений в сфере пассажирских перевозок продолжает снижаться, но чаще всего перевозчики все еще попадаются на проблемах с оформлением транспорта и документами. За первые 4 месяца этого года инспекторы выявили 961 нарушение. Самым распространенным нарушением остается неправильное внешнее оформление автомобилей. Также регулярно фиксируются случаи отсутствия необходимых документов и эксплуатации машин с техническими неисправностями. За 5 месяцев этого года у нарушителей изъяли 79 транспортных средств, включая 61 автомобиль такси. Я Евгений Лошковский. Хорошего утра.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты сборной Беларуси сыграли в ничью в товарищеском матче с Буркина-Фасо 2-2. Все голы были забиты во втором тайме. Беларусы повели 2-0 после точных ударов Владислава Малькевича и Карена Варданяна. Гости отыгрались под занавес встречи. Матч на национальном футбольном стадионе посетили почти 16 тысяч зрителей. Ранее подопечные Виктора Гончаренко победили команду Сирии со счетом 4-1. Тайна раскрыта. Португальская «Бенфика» объявила, что «Реал» выкупил Жозе Мауринью за 15 миллионов евро. Похоже, осталось делом времени официальное объявление сливочных нового главного тренера команды. Мауринью уже возглавлял королевский клуб с 2010 по 2013 годы. За это время он выиграл чемпионат, а также кубок и суперкубок Испании. Но Лигу чемпионов с «Реалом» Мауринью не завоевывал. Во Франции прошла гонка с участием электрокаров, которые разгоняются до 45 км в час. И во многих странах от их водителей даже не требуют прав. Миниатюрная машина способна преодолеть лишь 75 км за раз. Поэтому гонка проводилась не на трассе, а на велодроме. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: в эфире с треком Beautiful. Красота — это то, что желаю тебе наблюдать ежедневно в зеркале. Кстати, не так давно специалисты из стартап-студии в Новосибирске создали телеграм-бот «Умное зеркальце». Он умеет оценивать состояние кожи лица пользователя и давать советы по персональному уходу. ИИ обучили на многочисленных фотографиях, изображениях. И вот это «Умное зеркальце» может определить условный уровень здоровья кожи лица в процентах. Но еще способно распознать признаки различных проблем, например, акне, экземы и другие. В случае выявления этих проблем зеркальце сразу порекомендует обратиться к дерматологу. Но тут возникает вопрос, такое чувство, что вот если человек видит у себя какие-то проблемы с кожей на лице, вот он сам не додумается обратиться к специалисту. Надо обязательно сначала спросить у искусственного интеллекта, а уже потом к врачам. Странно это все, конечно. Лучше напрямую к специалистам. Я уж думаю, они сразу на месте и помогут определиться с этой проблемой и как ее решить. Ну, а нас в первую очередь волнует состояние твоего настроения. Как оно? Как день рабочий проходит? Добавим еще больше танцевальной музыки. Ну, у нас ее предостаточно. Впереди Сати, а также DJs from Mars.
1: Белорусский трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед Препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ «Белмед Препараты».
3: Сегодня в Гомеле до 27 градусов, в Бресте 22, в Гродно 21, и в этих городах зонтики лучше прихватить с собой. Возможен кратковременный дождь и даже с грозой, при которой порывы ветра до 14 метров в секунду. В Витебске и Могилеве сегодня 28 градусов, в Минске до 26 со знаком плюс. Ну а здесь уже осадков не обещают.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: трудные вопросы. И оказывается, даже на такие можно получить ответ. Бывший робототехник из НАСА создал сайт What If? Что если? Ну, это перевод названия. И это сборник забавных научно-популярных статей для тех, кто всегда хотел спросить у ученых о телепорте, о призраках, но стеснялся это сделать. Так вот, например, в одной статье рассказывается о том, как быстро шар для боулинга достигнет дна Марианской впадины. Возможно, кого-то всю жизнь волновал этот вопрос. А есть материал, посвященный ответу на вопрос, что если бы у каждого из нас на самом деле была только одна родственная душа. И, кстати, по расчетам ученых, в таком случае мы бы могли встретить настоящую любовь лишь раз за 10 тысяч жизней. Но кто-то же это вычислил, посчитал, озадачился. Ну, а есть сайт, где нет подобных научных статей, однако найдутся ответы на другие вопросы, например, касательно нашего эфира. Центр.фм.бай. Там можно посмотреть название треков из нашего плейлиста, ознакомиться с расписанием выходящих в эфир диджейских радиошоу, посмотреть на ведущих, в конце концов, тоже можно. Центр.фм.бай. Пользуйся. Ну, а пока о наших ближайших музыкальных планах. Здесь Адам Порт и Си Джей Льюис. А также Chainsmokers и очень скоро Крис Авангард. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

0: Лопесу, который нарисовался служебный роман. Именно так называется новая романтическая комедия, в которой ей досталась главная роль. Так же, как и Бретту Голстину, кому-то он может быть знаком по сериалу «Тед Лассо». Так вот, премьера картины уже состоялась. Дженнифер Лопес играет влиятельную руководительницу компании, которая влюбляется в сотрудника. Чувства вспыхивают вопреки корпоративным запретам, и им нужно скрывать отношения. Да, Людмила Прокопьевна и Анатолий Ефремович нынче не те. Ну, от кино дальше к музыке. Кайго и Халид, а также Гриффин очень скоро в нашем эфире. А еще Мистер Джем. Ну и встречай Дом Дола вместе с Тига. Ну, послушаем все сразу после новостей.
1: Новости.
2: Президент высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. Об этом накануне шла речь на встрече с председателем Верховного суда России. Укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран – общая задача, потому повод для диалога был рабочий. Совместное обсуждение актуальных вопросов позволяет повысить эффективность судебной практики в Беларуси и России и заложить основу для выработки единых механизмов правового регулирования. Беларусь и Камчатский край будут развивать биржевую торговлю сельхозпродукцией, сообщили в офисе Белорусской универсальной товарной биржи. Сейчас через биржевую платформу на Камчатку регулярно поставляется мясо и субпродукты. За полгода сумма экспортных сделок уже почти на 70% превысила показатель за весь прошлый год. Несмотря на это, практику использования биржевых торгов предлагается масштабировать. Приглашение, направленное военным ведомством государств СНГ, представителям зарубежной общественности. В Минске идет подготовка к масштабному международному антифашистскому конгрессу. Главная тема – борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды. В роли спикеров в очном формате и в режиме видеоконференц-связи выступят представители нескольких десятков стран. Также среди приглашенных ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Конгресс пройдет с 25 по 27 июня. Безвизовый въезд вводится для гостей и участников Славянского базара в Витебске. Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в этом году пройдет с 14 по 20 июля. В соответствии с распоряжением президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, для иностранцев из 71 государства, следующих на фестивале через международные пункты пропуска, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь. Фестивальный безвиз вводится с 4 по 31 июля для его гостей и участников. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит.бай» или по телефону А1-545-0242. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения. Прямая трансляция на YouTube. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: feeling, потеряться в чувствах довольно-таки несложно, и чувства бывают разные. И вот, кстати, о них новость. Тут одна девушка поделилась в соцсетях своей находкой. Она нашла в вещах покойной бабушки папку с ее крашами, то есть с фотографиями мужчин, которыми бабушка любовалась до последних дней своей жизни, а прожила бабуля до 82 лет. Так вот, когда внучка разбирала вещи, то нашла черную папку. Она подумала, что там будут, ну, например, налоговые отчеты, какие-то документы. Однако оказалось, что это целая папка селебрити влюбленности бабушки. Мортен Харкет, солист группы АХА, Мэтью МакКонахи, Джордж Клуни, Киану Ривз и не только. По словам внучки, именно так она поняла истинную причину, почему однажды бабуля заставила ее вместе посмотреть все фильмы франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. Ну а вот если ты своим крашем в плане музыки можешь назвать Тиесто, то не пропусти сегодня вечером свежий эпизод его радиошоу «Призматик». Все для тебя в эфире белорусской танцевальной станции «Центр ФМ». И обязательно подпишись на наш телеграм-канал. Ежедневно мы все анонсируем. И тогда уж точно ничего не пропустишь.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
1: Белорусь.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: И еще разок о погоде в стране. В Гомеле сегодня до 27 градусов, в Бресте 22, в Гродно 21. Но возможен кратковременный дождь в этих городах, а еще и гроза, при которой порывы ветра до 14 метров в секунду, так что зонтики стоит прихватить. В Витебске и Могилеве сегодня 28, в Минске плюс 26. Здесь осадки не прогнозируются.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Музыкальные проекты, издающие DM лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: FM.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Новости.
1: Президент заявил о необходимости более тесной работы верховных судов Беларуси и России и внедрения современных технологий в судебную систему. Обмен опытом накануне стал одной из основных тем встречи главы государства с председателем Верховного суда России. Совместное обсуждение актуальных вопросов позволяет повысить эффективность судебной практики двух стран и заложить основу для выработки единых механизмов правового регулирования. Кузница кадров и место притяжения туристов. В Усиже Минской области открыли уникальный центр торфяной промышленности. Это целая индустрия с уникальными кадрами, которые обеспечивают энергетическую безопасность страны. Специальности редкие. Аппаратчики по сушке, машинисты брикетных прессов, монтеры узкоколейного пути и другие. Создать систему подготовки и призван историко-образовательный центр торфяной промышленности в Смолевичском районе. Музейная экспозиция хранит память о поколениях торфяников, об истории отрасли и ее значении для страны. Среди экспонатов техника, которая работала в непроходимых болотах, и даже артефакты, поднятые из толщи земли. Беларусь и Россия едины в вопросах сохранения исторической правды. Накануне в Совете Республики обсудили подготовку к масштабному международному проекту «Поезд памяти». Старт традиционно в Бресте 22 июня, в день, когда началась Великая Отечественная война. Маршрут по знаковым местам боевой славы, военно-патриотическая акция, пройдет уже в пятый раз. За это время она объединила 800 старшеклассников из стран СНГ. В маршрут войдут 12 городов, 8 белорусских и 5 российских. Желающих участников с каждым годом все больше. Чтобы лето было безопасным, сотрудники МВД перешли на усиленный режим службы в местах массового отдыха. А теперь на пляжах, в парках и скверах будут дежурить наряды милиции. Также задействована современная система мониторинга общественной безопасности. В труднодоступных местах применяются квадрокоптеры. Сотрудники ГАИ, СВОД и дружины добровольцев контролируют обстановку у водоемов и на дорогах. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня. We'll be right back.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. West End выпустил трек «The Ceiling». West End представил новую композицию «The Ceiling» с вокалом британской певицы Оливии Себастианелли. Релиз вышел на лейбле Джона Саббита «Experts Only». Это второй трек артиста на лейбле после прошлогоднего «Drum Death». Композиция отсылает к энергии танцевальной музыки начала 10-х годов. В основе трека плотная басовая линия, прямая бочка и легкий мечтательный вокал. West End отметил, что устал от однотипных треков в жанре тек-хаус и захотел вернуть хаотичность. Энергию. Клип снимался в Бруклине, в нем мебель подвешена к потолку, что обыгрывает название композиции.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: 26 сентября в Минск-арену возвращается с большим сольным концертом легендарный Максим Фадеев, где прозвучат его главные хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Гугуша», «Скажите детям». Билеты на сайтах Минск-арены и Тикет.Про 6+.
4: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: партнер прогноза погоды «Белмед Препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед Препараты.
3: В целом, умеренно тепленькая погодка в среду в Беларуси. В Гродно 18 градусов тепла, в Бресте 20, в Минске 23, в Витебске 25. Пасмурно в этих городах. В Могилеве 24, облачно с прояснениями, в Гомеле 25, небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Own Boss Shut It Down.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Дайки, Кир Макаули, «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: слышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. А об этом накануне шла речь на встрече с председателем Верховного суда России. Укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран – общая задача. По тому поводу для диалога был рабочий. Совместное обсуждение актуальных вопросов позволяет повысить эффективность судебной практики Беларуси и России и заложить основу для выработки единых механизмов правового регулирования. Эксперты отметили изменения в общей структуре преступности. Доля классических краж в последние годы заметно снизилась. Если раньше они составляли треть всех регистрируемых преступлений, то за последние 5 месяцев этот показатель упал до 1/7 части. Преступники массово уходят в киберпространство. Всплеск возбужденных уголовных дел по фактам дачных краж традиционно фиксируется с марта по май, когда городские жители массово возвращаются на свои загородные участки после зимы. Условия абсолютного большинства таких преступлений остаются неизменными. Это беспечность со стороны самих владельцев. В Беларуси 12 июня будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. Причиной станут выпускные вечера в школах, проведение которых запланировано на эту дату по всей стране. Как правило, продажа спиртного ограничивается на сутки с 8 утра 12 июня до 8 утра 13 июня в некоторых регионах, например, в Могилеве. Ограничения могут действовать с 0 до 24 часов. Однако решение о времени запрета принимают местные органы власти. Поэтому узнать все точные временные рамки лучше на сайтах ваших городских и районных администраций. В Минске школьники смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом не только в учебное время, но и во время летних каникул. Льгота распространяется на городской автобусный, троллейбусный, трамвайный транспорт, а также метро. Право на бесплатный проезд имеют учащиеся учреждений общего, среднего и специального образования. Для подтверждения достаточно иметь карту учащегося или ученический билет. При их отсутствии можно предъявить справку из учебного заведения. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону 1-545-02-42. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня!

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

0: Прогнозы погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня – бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть рациум от Академфарм.
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: В целом, умеренно тепленькая погодка в среду в Беларуси. В Гродно 18 градусов тепла, в Бресте 20, в Минске 23, в Витебске 25. Пасмурно в этих городах. В Могилеве 24, облачно с прояснениями, в Гомеле 25, небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр

0: друзьям, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новости.
1: Безвизовый въезд вводится для гостей и участников Славянского базара в Витебске. Он будет действовать с 4 по 31 июля по распоряжению главы государства. Воспользоваться безвизовым режимом смогут представители 71 страны, которые следуют на фестиваль через международные пункты пропуска. Иностранным гражданам понадобится действительный загранпаспорт, а также оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, которые пройдут в летнем амфитеатре либо в концертном зале Витебск. При этом Госпогранкомитет обещает обращать внимание, что один билет позволяет однократно въехать в Беларусь без визы одному иностранцу не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия. Правительство определило, кто может использовать токены во внешнеторговых расчетах. Некоторым юрлицам официально разрешили использовать в расчетах по внешнеэкономическим договорам криптовалюту, если эти платежи проводятся через криптобанки. Такое право предоставлено при экспорте и импорте товаров, услуг и работ, а также объектов интеллектуальной собственности. В отдельных случаях официально рассчитываться токенами смогут форекс-компании и фирмы, которые занимаются лизинговой деятельностью. Новый формат взаимодействия между судебными системами союзного государства обсудили в Минске председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед. На встрече с российским коллегой Игорем Красновым выступил с инициативой создать постоянно действующий орган взаимодействия на уровне руководителей высших судебных инстанций двух стран. Также Верховные суды Беларуси и России подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Предлагается создать организационный совет по вопросам правосудия, который будет координировать совместную работу. Кроме того, стороны планируют обмениваться опытом, развивать профессиональные контакты и постоянное сотрудничество между руководителями судов двух стран. В Минздраве назвали самые частые нарушения, за которые закрывают частные медцентры. Работа частного медцентра может быть приостановлена после проверки Минздрава. Но для этого в таком учреждении должно произойти какое-то серьезное нарушение. Что касается самых частых нарушений, то среди них незарегистрированное оборудование, лекарственные препараты, которые не зарегистрированы и не разрешен их ввоз в страну, а также отсутствие лицензии на оказание каких-либо медуслуг. Может не быть и соответствующих условий для оказания медпомощи. И в завершение, Белорусская железная дорога запустит 26 дополнительных поездов со 2 по 6 июля. По самым популярным маршрутам внутри страны будут курсировать 18 топ-поездов: Минск-Брест, Минск-Гомель и Минск-Могилев. Еще 8 составов отправятся в Россию. Совместно с Российской железной дорогой назначены поезда по таким направлениям, как Брест-Санкт-Петербург, Гомель-Санкт-Петербург и Минск-Санкт-Петербург. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере и в умных колонках.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции при применении мазоком инструкции или консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Завтра в Гродно и Бресте плюс 18-21. В этих городах ожидается кратковременный дождь, вероятно, гроза. В остальных городах вещание центр ФМ без осадков. В Гомеле плюс 28-30. В Витебске и Могилеве плюс 27-29. В Минске завтра от 26 до 28 градусов тепла, переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новости.
1: В Беларуси отменили утилизационный сбор при ввозе из-за границы грузовых автомобилей. Указ подписал президент. Теперь по новым правилам льготы распространяются на грузовые автомобили не старше 3 лет экологического класса 5 и выше, а также на прицепы и полуприцепы при условии, что техника будет ввезена в течение текущего года. Причина появления указа в том, что автопарк белорусских перевозчиков стареет. Сегодня около 65% машин эксплуатируются более 8 лет, тогда как в 2021 году этот показатель не превышал 50%. Новый указ – это шанс быстро обновить белорусские автопарки и сделать перевозки более конкурентными. Правительство обновило правила заселения в социальные пансионаты. Соответствующее постановление уже вступило в силу. Теперь процедура сбора документов стала проще. Госорганы сами запрашивают ключевые справки. Для краткосрочного пребывания достаточно лишь медицинской справки о состоянии здоровья, тогда как раньше требовалось расширенное заключение комиссии. Проходить 30-дневный курс реабилитации теперь можно частями. Также увеличено число категорий граждан, которые могут рассчитывать на проживание в пансионат на бесплатной основе. Выпускные вечера для столичных 11-классников пройдут в новом формате уже в эту пятницу. Аттестаты в школах и гимназиях вручат с 19 до 20.00, а с 24 часов выпускные вечера продолжатся на крупных площадках столицы с танцевально-развлекательной программой. Завершатся выпускные на рассвете. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершение, власти Канады готовятся законодательно запретить детям до 16 лет доступ к соцсетям. Соответствующий законопроект может быть вынесен на рассмотрение парламента уже в ближайшее время. Ранее сообщалось, что аналогичные меры намерены в ближайшее время ввести власти Испании и Мальдив. Подобные законодательные инициативы разрабатываются в ряде государств, включая Польшу, Данию, Францию, Испанию, Грецию и Великобританию. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. West End выпустил трек «The Ceiling». West End представил новую композицию «The Ceiling» с вокалом британской певицы Оливии Себастианелли. Релиз вышел на лейбле Джона Саббита «Experts Only». Это второй трек артиста на лейбле после прошлогоднего «Drum Death». Композиция отсылает к энергии танцевальной музыки начала 10-х годов. В основе трека плотная басовая линия, прямая бочка и легкий мечтательный вокал. West End отметил, что устал от однотипных треков в жанре тек-хаус и захотел вернуть хаотичность. Энергию. Клип снимался в Бруклине, в нем мебель подвешена к потолку, что обыгрывает название композиции.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Русский трек.

0: знаю прогноза погоды, лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм.
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Завтра в Гродно и Бресте плюс 18-21. В этих городах ожидается кратковременный дождь, вероятно, гроза. В остальных городах вещание центр ФМ без осадков. В Гомеле плюс 28-30. В Витебске и Могилеве плюс 27-29. В Минске завтра от 26 до 28 градусов тепла, переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Give me some time. Он называется так. Красивый, яркий, ну и, несомненно, самый, что есть летний хит от Bingo Players. Открыл еще один час музыки на Центр FM. Мое почтение, большой-большой привет тебе вот в среду 10 июня. Я приветствую тебя в очередной раз на Центр FM. Мы ровненько на экваторе рабочей недели, что, несомненно, очень даже здорово. Мчимся дальше навстречу выходным и навстречу новому часу, а также навстречу финалу рабочего дня. Вот сколько планов приятных. Хьюгель здесь, Рейвен здесь, Fall и Wet с хитом Everybody, а также обязательно будем слушать с тобой Cat Dealers и трек All The Side. Все впереди, все для тебя. Меня зовут Глеб Глебов. Еще раз удачного дня. Салюты.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Everybody in the house. Ну, прям призыв к действию. И абсолютно правильно. Присоединяйся к нашей веселой, ни в коем случае не скучной, яркой танцевальной тусовочке. Everybody. Так называется хит от Fall и Wet. Только что он в эфире Центра FM для тебя развлекал, ну, как мог. Надеюсь, получилось отлично. Танцуй вместе с нами или просто слушай классную музыку. Далее здесь Clap Your Hands. Cat Dealers тоже с нами, их Other Side впереди. Ну и еще один прекрасный хит We Could Be Love от Hayden James. Множество других топовых хитов по твоей версии, твоих любимых. Стало быть, не забывай поддерживать, голосовать за них на сайте centrfm.by. Там, к слову, и подслушивай любимое радио.
1: Реклама. Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Ну вот так вот, снова вокруг света с командой Daft Punk и Around the World версии West End в обновочке звучал только что и, конечно, сохранял или создавал настроение прекрасным. 16:29 на часах, время новостей на Центр FM, а после этого очередной микс музыкального удовольствия. Дон Диабло выступит у нас. Встретим музыку от Магуа и Люсианы. Наконец, здесь Тимми Трампет и его версия хита из недавнего прошлого «Safe and Sound». Ее встречай совсем уж скоро, через 2 минуты.
1: Новости.
2: Беларусь и Россия обменяются капсулами с посланием ветеранов во время акции к столетию Великой Победы. Делегация белорусской страны вручит российским коллегам 3 капсулы, которые займут почетное место в музее «Дорога памяти». В ответной церемонии российская сторона также передаст 3 капсулы. Они будут размещены в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, а также в музее славы Могилевщины. Вскрыть письма планируется в столетний юбилей Великой Победы. А 22 июня из Бреста стартует поезд памяти. В этом году 200 выпускников 10 классов проедут по маршруту, который состоит из 13 точек, 8 белорусских и 5 российских городов. Многодетные семьи могут досрочно использовать семейный капитал на обучение в вузе или колледже. Для этого нужно обратиться в службу «Одно окно» с заявлением и пакетом документов. Напомню, с этого года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. Во время переписи населения Белстат будет применять искусственный интеллект. Это необходимо для автоматической очистки и нормализации данных, выявления аномалий в ответах респондентов. Также в качестве дополнительного инструмента верификации планируют использовать обезличенные данные операторов сотовой связи для оценки маятниковой миграции и фактического места проживания граждан. И в завершении у столичных школьников сохранится льготный проезд на летних каникулах. Для этого им нужно будет предоставить карту учащегося либо справку, подтверждающую обучение в школе. Учащимся первых-третьих курсов дневной формы обучения СУЗов Минска или Минского района Минской области, которые поступали на базе 9 классов, можно ездить бесплатно в городском пассажирском транспорте с 1 сентября по 30 июня. Основанием служит билет учащегося. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Make Me. Он называется так. Прекраснейший хит. И звучал он только что. И ведет нас навстречу вечеру. Встречаем его через 7 минут. 16.53 на белорусский, на наших студийных часах. И, конечно, дальше много хорошей музыки в занавес этого часа. И много-много этим вечером. Будем слушать с тобой Джон Саммит, Лейтон, Джордани здесь. И команда шоу с австралийцев вновь дарит свой Only You в финале этого музыкального часа. Оставайся. Добро пожаловать в мир лучшей музыки. Это Центр FM.
1: Новый трек.

0: Ну, вот так вот, немного спокойной, красивой музыки тебе под занавес этого музыкального часа. Именно это суперхит от Антур и предвещает, защищает вечер. Это среды, и, собственно, открываем его сразу после прогноза погоды, уже через минуту. Здесь это сделают Алок и Калид. Прекраснейший хит, свежий хит от них под названием Dive and Me. Здесь Дон Толивер и Доджа Кэт, Здек Ферик Даун и другие. Только топовые имена, только самые яркие, громкие имена и такие же хиты от них, которые ты поддерживаешь. Не забывай это делать.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
0: 21 градус завтра в Бресте, 20 градусов в Гродно и грозу обещают нам в этих городах, а также кратковременные дожди. В Витебске и в Могилеве 29, погода без осадков, в Гомеле до 30 со знаком плюс и тоже без осадков. Кратковременный дождь завтра в столице и 28 тепла.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: британская Drum & Bass, команда Rudimental, тоже впереди. И, наконец, Naughty Place от Timmy Trumpet. Много танцев, много яркой, динамичной музыки. Все для тебя впереди на Центр FM.
1: Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: 26 сентября в Минск-арену возвращается с большим сольным концертом легендарный Максим Фадеев, где прозвучат его главные хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Гугуша», «Скажите детям». Билеты на сайтах Минск-арены и Тикет.Про 6+.
4: Как сохранить лето в банке?
5: Легко! Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
5: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
6: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
7: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
8: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: 17:30 на часах. Вечер музыки, хорошее настроение продолжается, а еще вечер полезной информации. Конечно, сейчас время новостей, время самого важного. На протяжении 2 минут все узнаем, а дальше снова продолжим слушать любимые лучшие «Take it easy on me». Прекраснейший хит от Боба Синклара здесь. Brooks and Repeat тоже готовится выступить. «I don't wanna know». Наконец, прекрасный трек «Overdrive» от австралийской суперзвезды диджейнга Cyril. Правильная танцевальная, ей быть совсем скоро. После новостей встречай.
1: Новости.
2: Новый формат взаимодействия между судебными системами союзного государства обсудили в Минске. Председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед на встрече с российским коллегой Игорем Красновым выступил с инициативой создать постоянно действующий орган на уровне руководителей высших судебных инстанций двух стран. Также Верховные суды Беларуси и России подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Предлагается создать организационный совет по вопросам правосудия, который будет координировать совместную работу. Кроме того, стороны планируют обмен опытом, развитие профессиональных контактов и постоянное сотрудничество между руководителями судов двух стран. Госорганы смогут получать сведения о документах об образовании онлайн. На белорусском интернет-портале «Е-послуга» введена новая электронная услуга Минобразования, передает Белта. Ее потребители, госорганы и другие организации по согласованию с Министерством образования. Электронная услуга производится в автоматическом режиме по технологии «Система-система». В Беларуси фиксируется снижение числа краж велосипедов и дачного имущества. На пресс-конференции, посвященной теме кражи имущества и как не стать добычей вора, сообщили, что в текущем году число краж, включая похищение велосипедов и дачного имущества, снизилось и в общей сложности составляет около 6%. Это объясняется тем, что хищение происходит в людных местах, где чаще всего установлены системы видеонаблюдения. Количество подобных инцидентов снижается как по итогам прошлого года, так и за первые 5 месяцев текущего. Доля дачных краж оценивается примерно в 4%. Традиционно всплеск таких правонарушений приходится на период с марта по май, когда горожане массово выезжают за город. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-02-42. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершение, на завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, во многих районах страны ожидаются грозы и сильные ливни. Во время непогоды рекомендуется избегать деревьев, не оставлять автомобили под слабо закрепленными конструкциями и, по возможности, отказаться от дальних поездок. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты сборной Беларуси сыграли в ничью в товарищеском матче с Буркина-Фасо 2-2. Все голы были забиты во втором тайме. Беларусы повели 2-0 после точных ударов Владислава Малькевича и Карена Варданяна. Гости отыгрались под занавес встречи. Матч на национальном футбольном стадионе посетили почти 16 тысяч зрителей. Ранее подопечные Виктора Гончаренко победили команду Сирии со счетом 4-1. Тайна раскрыта. Португальская «Бенфика» объявила, что «Реал» выкупил Жозе Мауринью за 15 миллионов евро. Похоже, осталось делом времени официальное объявление сливочных нового главного тренера команды. Мауринью уже возглавлял королевский клуб с 2010 по 2013 годы. За это время он выиграл чемпионат, а также кубок и суперкубок Испании. Но Лигу чемпионов с «Реалом» Мауринью не завоевывал. Во Франции прошла гонка с участием электрокаров, которые разгоняются до 45 км в час. И во многих странах от их водителей даже не требуют прав. Миниатюрная машина способна преодолеть лишь 75 км за раз. Поэтому гонка проводилась не на трассе, а на велодроме. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: центре первого.
1: В минувший понедельник Александр Лукашенко провел встречу с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой. На встрече было предложено выработать дорожную карту сотрудничества с Ганой и создать белорусский хаб на западе Африки. Глава государства поддержал инициативу о взаимном открытии посольств Беларуси и Ганы. Также Беларусь предложила Гане создать предприятие по переработке какао-бобов. В текущем году планируется поставить в Гану 3000 единиц сельскохозяйственной техники. Предусмотрено и создание сервисных центров, а также обучение местных специалистов в работе с белорусской техникой. Гана, в свою очередь, заинтересована в закупках белорусского тяжелого горнодобывающего и карьерного оборудования. По итогу стороны заключили соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Заключено также межправсоглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Профильные ведомства двух стран подписали меморандум по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства. Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Ганской национальной торгово-промышленной палатой. На этой неделе Александр Лукашенко встретился и с зампредом Китая Хань Чжэном. Президент отметил, что стратегические взаимоотношения между Беларусью и Китаем складывались на протяжении десятилетий. При этом за политическим взаимодействием последовал рост торгово-экономических отношений. Заместитель председателя Китая, в свою очередь, отметил, что лидеры двух стран в прошлом году встречались дважды. Они наметили новые грандиозные планы для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Во вторник глава государства встречался с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. На встрече обсуждали развитие сотрудничества Беларуси и России в судебной сфере. В центре внимания были вопросы укрепления взаимодействия между судебными системами, внедрения высоких технологий. В итоге договорились, что Беларусь и Россия создадут единую судебную практику в союзном государстве. Эти и другие темы были в центре внимания президента на текущей неделе.
0: В центре первого.
2: Танцевальное радио. Центр FM.
0: Новый трек.

0: Проект Audience здесь, в эфире 17.50 на часах, и, как всегда, я тебе говорю большие приветы, успешного завершения рабочего дня желаю и приятного вечера в компании топовой музыки D.O.D. Келвин Харрис и Sweet Nothing. Именно с ним будем продолжать. Двигаться дальше будет также DJs from Mars и проект Les Shook, их Stop the Rock, и обязательно встретим музыку Феде Легранда. Лови скоро!
1: Реклама.
2: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
3: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029 622 69 66.

0: это 6 вечера в белорусской столице. Positions. Он зовется именно так, Адам Порт. Конечно, его вокал не спутаешь ни с чем другим, но правда ведь прекраснейший, очередной, отличный, яркий хит из копилки Центра ФМ. Аккурат тебе в уши из твоих же динамиков. Самое время сделать погромче. Рабочий день завершился, очень на это надеюсь. Можно делать музыку веселей. Медуза здесь. Don't Wanna Go Home от проекта Ники Ромеро и Sick Individuals. Впереди и Кэшмир. More Than A Feeling. Прекраснейший хит, который появится буквально через несколько минут. Надо лишь дождаться.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
3: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Грозу обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 21, в Гродно до 20 тепла. А вот в Витебске и в Могилеве 29 со знаком плюса и погода без осадков. В Гомеле 30 и тоже без осадков. В столице завтра кратковременный дождь и 28 тепла.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Оригинальный, неподражаемый стиль «Кэшмир» явно чувствуется. «More Than a Feeling» — прекрасный хит от него сейчас. 18 часов и 9 минут в стране. И, конечно, как всегда, тебе большие-большие музыкальные периоды передает Центр FM. Слушаем дальше много классной музыки. А наряду с нею скоро познакомимся с очередной порцией важной инфы для тебя. Ну и здесь Арко Артемос. Здесь же Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Их «Save Me Tonight». Будем слушать обязательно музыку от Аксвелла и Стива Эдвардс в рамках рубрики «Классика жанра». Это все для тебя впереди. Готовлю.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
4: «Аскона» ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на «Аскона.бай» и по номеру 7176.
5: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: просто невозможно не узнать этот вокал, правда? На всякие лишь пожарные случаи. Напомню, это Сиа, конечно. И, естественно, это было бы странно, если бы Дэвид Гетта не поучаствовал в создании этой красоты. А Афроджек ему помог. Ну и в итоге Awake Tonight, так они решили назвать все дело. Половина седьмого в стране, время новостей пришло, а после этого придет и время классного трека. In My Bones от Last Frequency. Скоро! Еще два супермузыканта Дом Дола и Тига впереди. Don't worry, baby. Золотые слова от них. И, наконец, Say My Love от Кайго, Халид и Гриффин. И снова танцы здесь. Это ведь Центр ФМ.
1: Новости.
2: Правительство определило, кто может использовать токены во внешнеторговых расчетах. Некоторым юрлицам официально разрешили использовать в расчетах по внешнеэкономическим договорам криптовалюту, если эти платежи проводятся через криптобанки. Такое право представлено при экспорте и импорте товаров, услуг и работ, а также объектов интеллектуальной собственности. В отдельных случаях официально рассчитываться токенами смогут форекс-компании и фирмы, которые занимаются лизинговой деятельностью. Выпускные вечера для минских 11-классников пройдут в новом формате уже в эту пятницу. Аттестаты в школах и гимназиях вручат с 19 до 20 часов, а с полуночи выпускные вечера продолжатся на крупных площадках столицы с танцевально-развлекательной программой. Завершатся выпускные на рассвете. При этом в некоторых городах на сутки в этот день ограничат продажу алкоголя. Окончательные списки городов и районов, где будет действовать ограничение, публикуются местными властями и на национальном правовом интернет-портале. В Минздраве назвали самые частые нарушения, за которые закрывают частные медцентры. Среди них незарегистрированное оборудование и лекарственные препараты, а также отсутствие лицензии на оказание каких-либо медуслуг. Может не быть и соответствующих условий для оказания медпомощи. Работа частного медцентра может быть приостановлена только после проверки Минздрава. Сотрудники ГАИ станут заметнее на дорогах. Представлен новый дизайн форменного обмундирования инспекторов. Они получат обновленный светоотражающий жилет и персональный красно-синий маячок. Эти элементы призваны сделать инспекторов ГАИ более заметными при несении службы в темное время суток. Новости компании только по 30 июня. В «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на golddream.by и по телефону плюс 375 29 232 44 44. И в завершение, на улице Ратомской и Тимирязева сегодня изменится схема дорожного движения. Это связано со строительством третьего транспортного кольца. С 22 часов ограничат движение по улице Ратомской. На улице Тимирязева в месте проведения работ уменьшат количество полос движения до 2 в обоих направлениях. Также сегодня с 22 часов вечера на улице Острашицкой временно ограничат движение транспорта. Ограничение будет действовать до 6 утра завтрашнего дня на участке от улицы Гинтовта до проспекта Независимости. ГАИ просит участников дорожного движения учитывать данную информацию. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: И снова для тебя красота в эфире. Вообще-то высший пилотаж, когда музыка одновременно танцевальная, и чтобы просто послушать приятно было. Last Frequencies и Дэвид Кушнер здесь, In My Bones. Суперхит, который мы слушали в Биз 10.7, и послушаем еще неоднократно, особенно если активно будем поддерживать на сайте Центр FM.by. Лайкай музыку, голосуй за нее на сайте и, конечно, составляй свой топ-20. Итоги уже в пятницу, ровненько в 5 вечера в прямом эфире. Ну а в ближайшее время здесь про Спайк Луни и Джеймс Картер. Будем слушать его Bodyline.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Белорусский трек.

рекомендации с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: «Эхо». Так называется трек от The Chainsmokers. Большой-большой музыкальный привет от них. 7 вечера в белорусской столице. Сейчас два слова о погоде. Сразу после много-много слов и, конечно, на языке музыки. Мы будем разговаривать, вернее, с нами будут общаться DJ Куба и Нейтан Каскейд. Здесь готовлю Саши Родригес. И обязательно появится Busy Boy от Galantis. Много-много классной музыки, как всегда. Этим вечером и совершенно всегда можешь встречать на Центр FM. Добро пожаловать!
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
0: Грозу обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В остальных городах вещание, погода без осадков. В Бресте 21, в Гродно 20, 29 тепла. В Витебске, в Могилеве, в Гомеле до 30 со знаком плюс. Кратковременную дождь обещают в Минске и 28 градусов.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Также еще один суперхит у нас в эфире. 19:10 на часах. Добро пожаловать в вечер прекрасной музыки на Центр ФМ. Независимо от того, работаешь ты или отдыхаешь, делай погромче и получай порцию музыкального удовольствия дальше. Максимум всего интересного, естественно, впереди. Очень много танцев в 10 вечера у нас каждый день. Я напоминаю, наших танцевальных радиошоу, посвященных именно им, танцам от лучших диджеев и музыкальных продюсеров планеты, сегодняшним тоже быть. Ровно в 10 встречаемся. Ну а впереди пока для нас музыка от Дэвида Гетта и проекта Illunium. Cascade и его Freedom тоже так здесь. И наконец Feel the Beat от диджей Куба и Нейтан. Это все встречаем впереди.
1: Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
2: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра. Беларусь.

0: Santo F.
1: Y venga conmigo.

0: Black and Yellow. Холли Джеймс, да, вот с таким обновлением легендарного Black and Yellow, он так и называется. Но у нас снова время новостей, это Центр FM. В середине часа мы дарим тебе наиболее важную актуальную инфу, а после этого дарим много хорошей музыки. Через две минуты уже здесь We Don't Say Please от Адам Бейер. Модно, стильно. Здесь же и W&W. Наконец, Peggy Goo. You find a way. Это все уже через две минуты в продолжении вечера. Добро пожаловать.
1: Новости.
2: В Беларуси отменили утилизационный сбор при ввозе из-за границы грузовых автомобилей. Указ подписал президент. Теперь по новым правилам льготы распространяются на грузовые автомобили не старше 3 лет экологического класса 5 и выше, а также на прицепы и полуприцепы при условии, что техника будет ввезена в течение текущего года. Причина появления указа в том, что автопарк белорусских перевозчиков стареет. Новый указ – это шанс быстро обновить белорусские автопарки и сделать перевозки более конкурентными. Правительство обновило правила заселения в социальные пансионаты. Соответствующее постановление уже вступило в силу. Теперь процедура сбора документов стала проще. Госорганы сами запрашивают ключевые справки. Для краткосрочного пребывания достаточно лишь медицинской справки о состоянии здоровья, тогда как раньше требовались расширенные заключения комиссии. Проходить 30-дневный курс реабилитации теперь можно частями. Также увеличено число категорий граждан, которые могут рассчитывать на проживание в пансионатах на бесплатной основе. Безвизовый въезд вводится для гостей и участников Славянского базара в Витебске. Он будет действовать с 4 по 31 июля. Воспользоваться безвизом смогут представители 71 страны, которые следуют на фестиваль через международные пункты пропуска. Иностранным гражданам понадобится действительный загранпаспорт, а также оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, которые пройдут в летнем амфитеатре либо в концертном зале «Витебск». Беларусь и Россия обменяются капсулами с посланиями ветеранов во время акции к столетию Великой Победы. Делегация белорусской стороны вручит российским коллегам 3 капсулы, которые займут почетное место в музее «Дорога памяти». В ответной церемонии российская сторона также передаст 3 капсулы. Они будут размещены в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, а также в музее славы Могилевщины. Вскрыть письма планируется в столетний юбилей Великой Победы. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Сонечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-02-42. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершении многодетные семьи могут досрочно использовать семейный капитал на обучение в вузе или колледже. Для этого нужно обратиться в службу «Одно окно» с заявлением и пакетом документов. С этого года, напомню, размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все.

0: Sinners on the Moon, он называется так и звучит просто прекрасно. Это ведь Сэм Фелд, он не умеет делать неудачную музыку, она вся просто прекрасна. 19.51 на часах. Тебе огромное спасибо, что остаешься в компании Центра ФМ, топовой, яркой и танцевальной музыки. We Don't Say Please, здесь Адама Бейера, как и обещал, будем слушать. Кроме того, в финале часа Be Mine от Джеймс Хайп и Дон Диабло, еще один супер диджей с хитом Next to Me. Лови!
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Diablo и его Next to Me только что с нами в завершении еще одного часа. Как всегда, говорю тебе большой привет и напоминаю, что слушаешь ты не что иное, как Центр FM, и все лучшее из мира топовой танцевальной музыки можно поймать и здесь, в одном месте. Ее не надо собирать отовсюду, а она вся в одном месте находится. И собираем мы ее для тебя, тебе же дарим. Так что встречай и слушай очередную порцию суперхитов. Deadmau5 и Wolfgang Gartner на старт часа. Animal Rights от него. Maguai появится здесь. Solardo с хитом Message in a Bottle, а также прекрасный хит Children, легендарный обновленный одновременно, что и вовсе очень здорово. Майк Кэндис и Джек Холлидей нам все это приготовили, подготовили. Остается дело за малым. Послушайте.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Рациум от Академ Фарм.
3: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть Рациум от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Грозу обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В Гродно 20 тепла, в Бресте 21 со знаком плюс. В остальных городах вещание. Завтра погода без осадков. В Витебске 29, в Могилеве такая же температура. В Гомеле 30 тепла и без осадков. В столице завтра 28 градусов и кратковременный дождь.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. West End выпустил трек «The Ceiling». West End представил новую композицию «The Ceiling» с вокалом британской певицы Оливии Себастианелли. Релиз вышел на лейбле Джона Саббита «Experts Only». Это второй трек артиста на лейбле после прошлогоднего «Drum Death». Композиция отсылает к энергии танцевальной музыки начала 10-х годов. В основе трека плотная басовая линия, прямая бочка и легкий мечтательный вокал. West End отметил, что устал от однотипных треков в жанре тек-хаус и захотел вернуть хаотичность. Энергию. Клип снимался в Бруклине, в нем мебель подвешена к потолку, что обыгрывает название композиции.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: Завтра в Гродно и Бресте плюс 18-21. В этих городах ожидается кратковременный дождь, вероятно, гроза. В остальных городах вещание центров без осадков. В Гомеле плюс 28-30. В Витебске и Могилеве плюс 27-29. В Минске завтра от 26 до 28 градусов тепла, переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения кубков.

0: радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Далее «Призматик» с «Тиесто» на центре.
1: Категория 16+.
0: «Тиесто». Диджей номер 21 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль «Глобальная сцена». Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное радиошоу «Тиесто Призматик». Спеши летятом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по средам в 22:00.
2: Tiesto. Turn it up. Go. Fast track to a new era.

Всем привет! Вы на Центр FM Радио современной электронной танцевальной музыки, и вы в Prismatic с Тиеста. В начале этого месяца я играл на EDC в Лас-Вегасе в Electric Daisy Carnival. Это была потрясающая ночь, и первый трек задал тон, потому что это был тот, который вы только что слышали. Don't Lose Your Head. Мой трек вместе с Оливией Себастьянелли. Этот трек теперь доступен везде. Надеюсь, он вам нравится. Дайте мне знать в соцсетях. А полный сет с моего выступления можно увидеть в интернете. Так что зацените. Ну а мы возвращаемся к музыке с новинкой от Кетама «Comes and Goes» на Центр FM в Призмате.

Вы слушаете «Призматик» с Тиесто только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

Вы в Призматик с Тиесто на Центр FM. Только что играли Дори, Эми Уайлз и KLP. Imagination, до этого Тарик и Center Court вместе с Thunderbolt и RCCL и Stepa, The Pressure. А далее будет проект Lumine с треком Here For Us на Musical Freedom.

Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси, и это «Призматик» с Тиеста. Только что мы прослушали Кара Окей и Пейдж Томлинсон с треком «He Once Again». До этого были Келлер и Супра 5.5, Power of Love и Groove Baby K1, Who Will Find Me. А прямо сейчас Арчи, Through the Veil, на Центр FM в «Призматик».

0: Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
1: Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр-ФМ. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ».
2: Категория 16+.
3: Fast track to a new era.

Вы слушаете «Призматик» с Тиесто только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

civilization.

Вы в «Призмате» гости Тиесто на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Только что были Эду Браво с треком «Реалити Reboot», до этого «Легенда» «As the Rush Comes» от «Мотосайкл» в ремиксе от «Storm Van Duca». Еще ранее «Josh Player», «Red is Void» и «Glasgow» «Worlds Collide». А прямо сейчас Radiohead с треком «Everything in its Right Place» «Oscar Edit» в «Призматик» на Центр FM с Тиесто.

Вы слушаете «Призматик» с Тиесто только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

Ви в призматі з Тієсто на Центр FM, радіо современной електронной танцевальной музыки. Прослушать тот или иной эпизод можно на популярном стриминговом сервисе, а ознакомиться с трек-листом можно на centerfm.by. Он появится спустя несколько дней. Только что мы прослушали Азура, Until Dawn, Димас и DJ Hardstream вместе с Сайда с треком A Thousand Flies, Джаксм и Фиона, Дарби, Эйтура, What I Need были до этого. Ну а последний трек в эпизоде от Джор Тилл, Sunrise.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки.
3: Центр. Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
4: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

Всем привет, вы на Центр-ФМ, танцевальном радио Беларуси, и это Desire с Джоэл Кори. Надеюсь, у вас все хорошо, я прямо сейчас в туре, а на прошлых выходных у меня было потрясающее шоу в Нью-Йорке на Эдж. Честно говоря, это было одно из моих любимых шоу в этом году. Спасибо всем, кто пришел, мы снимали весь сет, и он уже в доступе в интернете. В этом выпуске у меня новая музыка от Джази и Крис Лоренца, Макс Тайлер и Греджо, Проспа и Клуни, классика, винтаж Калча и Вол Кодер, а прямо сейчас свежак от Силва Бампа «On Tonight». Популярный трек в соцсетях, думаю, многие из вас его уже смели

Вы на Центр FM в Бизайе вместе с Джо Кори. Только что вы услышали предварительный просмотр моего неизданного трека «Shine». Он выйдет позже этим летом. А также прозвучали новые треки от Макс Тайлер, Гудфелла, Джази и Крис Лоренцо, Джошуа и многих других. Если хотите найти ID треков, которые я играю в этом выпуске, добро пожаловать на centerfm.by. Трек-лист появится спустя пару дней, а переслушать тот или иной эпизод можно на популярной стриминговой платформе. Также отправляйте мне сообщения, мне всегда приятно их получать. У меня в запасе еще много треков, включая новую музыку от Mixed Masters, Prosperity, Clooney и других. А следующим будет большой ремикс от Luke Alexander на песню Kylie «No Can Get You Out of My Head». Этот трек мне очень нравится, и я часто играю его в своих сетах.

Я Джоу Кори, и это «Дизайн» на радио «Центр FM», танцевальном радио Беларуси. Очередной эпизод. Мне очень нравится этот трек от Mixed Masters и Mali Zua. Они объединились и сделали трек «My Life is a Disco». Абсолютный огонь. На этом у меня почти все. Время на сегодняшнем выпуске «Дизайн» вышло. Огромное всем спасибо, что слушали. Надеюсь, вам понравилась атмосфера. Если хотите переслушать этот выпуск или любой другой, он есть на популярном стриминговом сервисе. А с трек-листом можно ознакомиться на centerfm.by. Он появится спустя несколько дней. Я оставлю вас на прощание с новым треком от австралийского дуэта «Классика». Это их новый трек, который мне очень зашел. Еще раз спасибо, что были.

0: Центр FM.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: FM. Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 927 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: Центр FM. Nothing

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

квартиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.